0: Листвица најбор послушаних еврохитов, озерма хитов, ки их послушамо по Европи. И на 19 место бил толе Post Malone с хитом Circles. Гремо напрей, Малетина, Вроче бебе. Карол Джи на 18 место, торе скупе с Ники Минаж, Интуса.
1: Пазо контиго.